утра раннего на работу спешит. Устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа. Ее нежная рука